ем с кентом поголовок. Кайф чесно губкой проносил гамбус. Душ тебя вискас-ляйскас не бьет. Под слойка сна обжалусь у стогу. Еще тачемляйскас поздравус. Я и дар той сурантама другу. Матай, кад непасьекемас дангус. Там все, кое ильгел я, жюри. А уж та швеса иски.